Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.

0: бабас, халял, на халя бегал. Катяч. Я не могу, бля. Овар, сокер, дядя.
1: Ну, я мегегон.

Готовность! Первый! Второй! Третий! Начинает счет! Пять, четыре, три, два! Старт!